0: Я сам Лутк Пито, эксперта за ворокауства апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай. Ху-ху! Луткай, что да тута дэре воня? Кайш черствы клип.
1: Воин ступа с аппарата там на бличе.
0: Хай, тайки кашчик с вокнышком. О, поля там раз нуц.
1: Я тыш! Małe kuluch czysta nucka leży. Je to znano dżyża, takie pieczenskie koto, ale z wiekom, albo samo kolebka za czysto.
2: Toto la żona kolebka nie, ale automat za pieczenie chleba.
1: Nie, za mnie je to kolebka za czysto. Ladaj to lepsze z wokneszko do maszynki.
0: Huch, huch, huch, kuluch czysta. Он сахиба.
1: Завище невиджомне кузва чисто тока.
2: И во печенске машинце со чисто дерье в упече. Е чопво апшитуне. Кайш в колепце.
1: Ту вонка на апарате показа со червена личба 200.
0: Ах, то е завище хорцата.
1: 200 стопню. Тун, киштун, клеп там нуцка тока дырби. Дайку, хорцо туз нешт шмуц.
0: Клеп нуцка дрыма. Спи, клепушко, спи.
1: Цемы сеюн потом засводжеч дач, достанеша кижо бруну скорку.
2: Как дацеш клеп машинце ешт, дыш маш дайки страх.
1: Тун, клеп дырби потом везо вон пшинч. Зато дава завище некаке кузво.
0: Хай, Knefle, du tun jole ras delest, wutschu.
2: Oh, Jana, dobra idea. Svirca nutzka jesu hasnua, a Čopvota je netko najskire tejšfug.
0: Šo jedne, klipe zavešte jižo přepečene.
2: Dočakajče, vočinime dočka.
0: Как дэре то воня?
1: О, хорцо, хорца парами до носа ступа.
0: Потом джирача на бок. Я пак скочу раз на скоку. Хэп!
2: О, кейч буйто лакито, ты сэй нозы спалиш.
0: А, я мам шконе. А я мам чвак добро хлеба. Штуце воптач.
1: Я! Je tun svodne.
2: Jenož derje, zo je mašinka hasnjena.
0: Jenož derje, evak me tež išče přepeče.
1: Kito, maš te išče kusk za mne?
2: A prošu, za mne tež?